сарлунг исмарсерлун таканан иглирим кавайматтиарлун ипагаак сагурулаагатта куяқалоорсимугатта исматақалоорсимугатта ила атагуттаалун таассимина кавайматтиартум илинниарпиу пиксимаатианин илиганарлунилу исмататсяваалууллуни аннанули исмататсяваалуут канингитсяарту ипагаак сагуисииттулламмариалуулаарманила вангила илиганарлунилу тэгэрэн илэганалаарту ам илия кангитсиарту аманна писсокуйоқангитсиарту кисиана ипарксаруисиитсуулаарма гэяна сиплэрэкму ипарксарумуллу анаана масаатсиангани укодивэккуаарнунга тассимагу туклуаралуарлугуинна ипарксару туклуниармиянгэго тэяна гэяна сиуярлунга гэяяннангиарулуктугалу илэрпиаарнэртуа итсуалук тэйкэдаавони саамингаангани илсэ иньёкаллорлулаарму итсуаалуга таанна нангерсерулукками туттукулуммилу атигерарлут уицериниартаапигалу упернаангуни кичианнула тигугаминга тасертарму лесерарулуктаарму тамаани тимитсиартни таанна саау саапарасу биеқаттартау таппунгаулисиуякулуппаанга сунавату ванулксиарниа сиаагуиваанга асиуя таппунгаканну секкитианнугатарпаанга таунума имаану имуни секкитингиллуну ипараакуллунга таал бойжерисиллариваалаа таан аммалу и уджигошигуммаасилу исигагуллаарлу исигагуллаа нэрайваккутта иманна наатсогулуни камиинни туттугулуни алерсиммаллуни тааминнаатингаа итсогатаанна тортулек сей тайжей кутигиллугу таавунга писуксималлулер акэсималлалер паратаман акэсима яаругулаккутаавун алианаалаарулуарну алианаатсуннилла тэппа тэппаама тиммугиарулуккалуараанга аяккиниарсикулуппусунга таануга тааманна писуксимаюа иккиаангуртта асилаа иккиангулуарникум фриасингорусилла сюритэп тааманна аннуаауккуна ин аннуккаулуарму аннуаауккуннаа сакумайцаани тэбэ тээн тэкэасингорлитторулуулерама тамаама кивиллунга тамааммарлу агзэрэрлунига таагма дубитсинни акамайгуллиннаяруллунига лукунганнаяаулааиннарлуна ютаана итсува таанаасимааллараахруни амматэбэ кавайэ ила иннаруппул нукаппиавинеруулу мэхлэ ила нукаппиагунгаллуга силу таассуманерую къэвар къэасингуваларсимага къэасингорлаллунгалу илэккиаангаллунгалу тааманна пиваларсимага къэасингорулулераангама анаанама оқаутэваларсиумма кисиу пивэппиу акаангуитсерпиваппа оқарпуллунга таа оқараяарлунгалу таанақарийималлу инна ингерпалуарсимагмат анаанага ингиутэмэник сиоқайма таанна атулавиллаасикунниаракку ажингиккумалунни ажорниартиксэраяра пуигорсимангитэралуара кисиари упалунгаруйуяама иман ингиутэқалуарсимагмат акаунгитсоқпиваақпара тамайя илқусираашалаақартилунга таанна атуяқпалуарсимагку сунаупа таанналу оқариаарлугу аккисиу пивэппиу апериараанга акаунгитсорпивэппа иманна кувиасеқулулаагама таппа кисиу пивэппиу оқариаарлунгалу таппа ааккамаанна акаажормаанну писимаваа таанна таппа нутараалу атерпалоорсимаяр таппа ангилерпаллиаруйуяама сиоқаимма иларуттарпаллиа улулерлунгаила иларуйуннар сиеқулууллунга кикиталлаалукка имма иммагулоортиллугит иларуварерлунга таппа нутараалуунга нутараалууллунгаила тассиникиаукиоқаруулигалуарлунга ангиаагулуулерлунга иларуй лаусингерпалерлунга тааманна аннораартортаалунга иларуулунга аннораартаалунга тикиппаллунга тиктааккуа ангаюннилу ангаюннилу ила атаатаннилуа унунга синаангануангитсараанган ангунасингитсараанган маунга териганиара сугааган иларуйуннарсиллунга атайорулуарлунга туттуулунни иларуйуннарсиорулуларсимуг аммалууллаа

tasimaningiu sarlauyuuningiu allartorluniu anaanageruuna qiajungwaqsa qaujillar siuqaim adayorulukkautaakkua aliktoruunna tulitaawun tunukkun tunukkunja anaq pasaanerlungalu qardin ila akulaadequlugama anaq pasaanerlungalu daayuna pegeluarnikum tamannarunaaqaaksuaru aanneerlun neoriaqaluaraangama niitsiarpangillumu taamanna neoriaqaluaraangam mikitsikumniiraarisikulukpullugu taamanna anaanagaluqiarluni taanna taamatukisilorsimangitari uqajuitso supuortu uvannun qulitsiannumaluuqquyi galuarlun qanukiaarni piiyumani uppalukiaq анэрнэкъакъуиювэнэ нигиогъалуллуна таан окъагъуннэгъитэ тэмнэй дохсимэ кигъуникъа лэгъагъулэртэрлит чэпэттаанэ пянэрэуйуллут кигъуникъа лэгъагъулэртэ маннакъаллунаакъалуунгъимма нунагъут кисианэ тамаккуа иссэрлуи тамацэтулэрмат авангъамэтсимэрэрингмиинэ пэрэсиккун неокъуалэрсимэммут тамаагъа къаппианэрлутиллу иньюартиммагэрлуллита тамаккуа палиси таунани нунакъалаорсимагъа танунилитиуллута агиппиниунеартоойми синарпигиарсимуллута сунауппа убагуиннаулута ауллаарсимуллутаалиа убагуиннарулу атаатага япикка пикалоонгэ матасси пикалуалоонгэ итсиорлаугалуарлут сунауппа таунугъа синагъата миксианут иман игунаанилеруиппалаугъатта тассимани нютаартэ куманикумэккай таунунга аутта пикэнгиннами икиунеартоюм маутэртум таунунга синагъата миксаанунгэрлут тауна нюнэрчуллута кэнями ангайуга нулиарангэтиллугур канулиартиллугуркиа анеэгъажакъатиксиакъаттангитсуалугамайла иманна пекъатиксиамайунни анеэгъажакъатиксиамайунник наа нутэкъакъатиксакъангитсукъулугама наяқулукъатаанна пекъатикивэрлу исэгъумэрсаалэгъурпэ тунэ дэвэн анэрэмэ бэккэлу анэ омэллунгэ дэвэ пэкъатикимэ бэккэлуарлу маанэ апулингэ апутэ гъурунгэ тамаккунэ илингуалэу къатэкъасиппуллунгэ амарэ бартунгэ къатэкъасиппуллунгэ имэн нутэкъаутэ къатиксэнни аёрникъуму нукъаппиу къатэнингэла имэн амутэ къатэнингэ пэкъангэнникъу илингуалэ илингуалэсиптиллунгэ таанэ наягъэ къасимэгъурутуни уунэ мэнэрсэгъуру къасиплунэ дикъян тэбэник дүрине сүптиллуг иллунгуалаа сүптиллуга исерумаанниттиалэрмун илаагу исигаалэртуарлуга исэккунгиккалуллу сяви къарамату басавикулу къарамаалаа наксимми ипуликулумми чаана туннеккусиарилорсимиэр итсу сиорлуни чаана туннеккусиара итсусингми тунни чин аннеритсиарлугу савикулуга пиулулунилу таасимга апумми тэманна пингуаагаттарам илунгуалаа уасиннажоқаттарамаалаа тэбэ тамаани уктуумажилгаа кутамаама макунуга аппутиниун наппартуну наппарсиаллаллунга талаккиараангама ипуинняганитсуинняу итсиарпуллуни таамаанна икан канангаллиниуваани токугалуарлугу исималлугу таанна оқингиннинга туинняу итсиарнуни таайкку таавна илеккусиарлуни таанна савиа талаккиаротигиллу наяқалукатаанна таанисэрмааннэртокуулунга исэкунгиккалуарлугу уатсаагуйлу баккулуарлу сиукаамма тунниарминмун ипуммини нингаартугаккуасеккаа къилаккиарлерпа тамауна сиукаамма кинянгагуунгитта маама тимигагуунг лармэнягуру маауна нингуа тақанигиппалуаагу наппатэтсиарпа аарлунэлу сиукаамма исерлуми исукутигиннагу таққаани пингуалаарлунга исиллерпунга сунауппақуттуарулаагу тамауна килэрнерлу нува нувукураалдама киланнерлугу таарлулитсяаниаалуна таан таввариаши па убингаксаан таввалу палиси таамати киттумаарт тайкку иньуартерсиван таввариккаппиаси атаатага марутаанна наглигиллуни атаатагалу синяалиарсимуллуни таанунга латсерасиксимуллунея таасимуна атаасимула атаатама наглигиллуниу таанна панни увангару париасиккунни тигуйонеалэртумалу бакаажималлагэрлу атаатагалу сивоогиллу къиаасиллума къиаасиллума париаситаллу таарнаа къаажиммагэ